когда была счастлива. Что же будет с тобой? Что же?

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день. Бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло. Наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев. Я подрубаю стрим на Ютубе или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры и антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стримы — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимн отрубать? Ведь уже пора с вами лайв-общение включать. Не спрашиваю, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йеху!
2: Отлично. Я мужик был. Я мужиком.
3: Сережа,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: хочешь веселиться,
1: бодриться,
0: туситься или угорать, я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать пати-рак.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, пожалуйся мамочке своей.

0: На столе был пенал, Миша на него упал. Съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял. Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки. Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал. И как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась. АК-45-7.
1: Все. Дегравиль ФМ.

0: И ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Oh yeah.

Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета и между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Но нельзя же никому вокруг не верить.

начали верить, как же жить нам, как же жить нам всем тогда. Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда, не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода, и не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит у нас, друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, по дороге сходишь, что потом тебя сойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Но нельзя же никому вообще не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Да, да, да.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum & Bass.
2: Drum & Bass, обожаю Drum & Bass. Drum & Bass, обожаю Drum & Bass. Drum & Bass, обожаю Drum & Bass. Drum & Bass, обожаю Drum & Bass. Drum & Bass, обожаю Drum & Bass. Drum & Bass, обожаю Drum & Bass. Drum & Bass, обожаю Drum & Bass. Drum & Bass, обожаю Drum & Bass. Drum & Bass, обожаю Drum & Bass.
3: Shut up.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

0: господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

двигается метко. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

заметка. Эта девочка-фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка-фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка-фемка.

0: поехавшая, упоротая, глупая девочка Фемка.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Нам

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: М-Спок здесь, да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Анонизм, анонизм, анонизм. Любит... любит каждый организм. Если ты любишь анонизм, значит, значит, у тебя...

0: лучший способ расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай быстрей порнуху. Если не встает у тебя непруха, дрочат все не просто так. Подрочи и ты же в такт, в такт этой музыки.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Влад Савельев. Камон. Майнкрафт. Вы любите Майнкрафт так же, как и я, то я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир, и если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что ее креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Камон. Савельич in the house. Майнкрафт.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: хороший, а ты говно.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

видишь, как чмо в смотках мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится. Это неправильно,

крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

Вместе в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибала выходит, меня оттуда выводит. Но меня это точно заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витаминов.

0: витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Что ты за мать?

все отдам. За ласковое слово, тарелку щей тебе.

0: Ну что ты за мать? Пел пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

и ХБ, носки и новые решения от скуки и носки. И проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и посё, и то-то сё, и всё. Это ещё не всё. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, где всё у нас есть. И

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и басё, и тогда сё, и всё, это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все есть. И Ахафис, Эликсу, Эдмунду Чиздержинскому, и гимны Леониду, или чуть не Катержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и мягкий пепермин, и

И почему рулетку смерти называют русский? Russian bot готов играть за American Dream. Немерен экшен по-любому, немерен экстрим. Все это плюс конкретный риск, и еще поможем. До спецэффекта, до сибирских морозов по коже. Пусть кто-то делает громкие дела как можно тише. Ты будешь делать то, что должен, ты должен выжить. И если заварить, то крутая будет каша. Весь город будет нашим, будет нашим. Не станут ли тебя любить или ненавидеть? Ты русский парень, и ты жмешь на ноту Liberty City. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian Boy, дядя Сэм, ну держись! Там это не тут, казано странит братва. Рублевка не Голливуд, Москва не Москва. Это же не водка, а

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: хуйня играет. Ебан.
1: Ну, я сам мясо не ем.
2: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делают сразу.

0: голосовал.
1: Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю.

Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому...

0: Я мужиком был.
1: Сеня,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Yeah. MC Vinton здесь. Это новый трек. Про моего батя. Да, у меня...

0: ненависти будет пепел и дым. Мы сами все дропнем, никто не съебется. Мы сами не жили, и вам не дадим. Мы сами не жили, и вам не дадим.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: рэп батл в Майнкрафте. Зомби против крипера. Здесь зомби, здесь мои очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень сильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо. На раз, два, три. Лучше ты, крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь крипер, мы очень крутые. Это мы стильные. А заткнись здесь, вы тупые. Мы взрываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы криперы полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим, мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно, любит каждый, потягаться не может даже, бро, лично на вас как-то все равно, но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, скелет, я вам сегодня буду учинять вред. Вы крутые? Нет, вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стоять, да. Я всегда с вами луком, никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, вы того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они убегают, но я к ним иду. Будет все гореть, ваш скелет, лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему убивать, взять мясо. Но он доживает прям ни за что. Вот, подтягаться может только бро, любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла...

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

И, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол.

Надеюсь, ты понимаешь, я о чем. Классное чувство под названием любовь, когда вы понимаете друг друга без слов. Не веди себя как быдло с девчонкой, ухаживай, уважай. Каждый хочет понимания и ласки, плюс добра желай. Сохрани это чувство в себе, иначе будет пропасть с той единственной, которая отдала тебе свою молодость. В обычной повседневной жизни будь также адекватным. От этого будет не только другим, но и тебе приятно. Я пишу этот трек, и мне сейчас 35. Не успел оглянуться, и вот уже 45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю, но смысл вышесказанного я и себе порой повторяю. Влад Савельев.

0: Сона!
1: Пиздец! Сона! И пиздец! Тут Андрей Нога!
2: И Борис Пивко!
1: Группа Шальные! Короче, стоят два стула! На одном пики точеные, на другом хуи дроченые.
2: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
1: Всем блатным!
2: Блатным!
1: Песня

Звездочка упала на мою ладонь, миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое.

Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: Пусть собираются все.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Запись.

не застрелили себя дебила. Поскользнулся в душе я, зацепился за полку, расхуярю череп, а хули в нем толку? Я солдат, черный цейлонский канди.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
2: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
2: Понял.
3: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» — хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
4: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
5: Когда мы летим, бля!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Сколько я не искал золотого святого, сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине и в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном и любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
2: Эй, мой остров в океане, они армы в войне. Тысячи рек.
3: Мне сделал замечание YouTube за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Это со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Пупер-пупер. Супер-дупер. Дупер с

Мы видели, подъехал 24-й, катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24-й, стрелку не забудь. О, Федя. О.

0: пизды нам!
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

я бы сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд в бой, он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на кукан.

0: сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на кукан.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж живой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Убиваем, продаем.
1: Отсыпь на забивку.
0: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг долг. Эй, джангл ап, ой-е. Я знаю, кто ты,
2: Акустическая техно. И поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой.
3: Буратино era stupido. Тупой как дрова. Эко тупой.
4: Тупой как дрова.
5: Извините, товарищи. Псой Короленко.
2: Акустическая.

0: Техно. Цой Короленко и группа Единый. И группа Единый. Я и Громоха.
1: Тупой, как дрова.
0: Да.
1: Стиль лох.
2: Дигравиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Главное, чтобы, блин, на душе было заебись.
2: Ладно, сантура хорошая.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Жрать и народище массы свет, пузырные жопы, лихие дела. Я в ложу упал, чтоб не видеть ваш нет, но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя JavaScript. Хай!

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Украина всю свою существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй пять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нас! Да вы что, у меня дед убил трех украинцев! В том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь! Я тебя в рот ебал, твою

0: работы он не устает. От работы он не устает.
1: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Тиджер, Аказевс, Дисмейка!
1: Гондон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь. Чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. Я отсосал ему хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
0: Дисмейка!
2: Перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу.
3: О, порвал вам анус, идите в жопу.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Какая хуйня? Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй? Ты хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

0: отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю, всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Безработный!

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в Твери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уёбище!

Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Йо-йо-йо, раз, два.

0: Мужики, погнали отсюда нахуй.
1: Чё это, какой-то, что блядь. За Вася это вообще?
0: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
1: Чё, не продаёте, говорит, блядь?

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Я видал на хую все, о чем я пою. Я не очень умен. Ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп. Ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос. Сука, ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука, ёбаный стос.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я буду. Молдавский модник развивается в...

Йоу, 11, а? 11, а? Ебать. 11, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор охуевает.

0: Хер длинный, I don't like, нига, блять, I don't like.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Йоу, MC Bentley.
3: И MC Торрента.
4: И MC Крэс.
5: И MC Игоря.
3: Йоу, мэн, раз-два, и поехали.
4: Мы качаем рэп, это наш рэп. Йоу, мы поем рэп про Данила, моего врага. Йоу,
5: и мой враг тоже.
4: Данил, будешь драться еще раз, получишь от нас в глаз. Здесь Бентли.
5: Я делаю хип-хоп с друзьями, и нас тут четверо, и говорим Данилу, отвали.
4: Еще раз получи от нас глаз. Потом этот трек слушай в плее после рэперской кучи. Лучше присядь на карты, слушай дядю Бентли, и будешь крутым. Ты дерьмо, я перестану.

0: делись, а то сейчас получишь в глаз. Данил, последний раз ты получишь в глаз.
1: Мы делаем лучший хоп с друзьями, пробная запись у нас с пацанами. Данил, ты читаешь не с нами, и даже не с другими пацанами. А мы с девчонками улетим на Майами, а ваши девчонки останутся с вами. Ну мы в натуре новенькие в рэпе, в этом крутом авторитете. Мы еще не знаем свой класс, так что ты не обсирай нас, а то точно запортачим твой глаз. Мы делаем лучший хип-хоп с друзьями, и жаль, что мы не можем отправить вас в деревню в первый класс. И вот это просто офигительный класс, и он сделан только для нас.

0: И узнаешь, как я зачитаю свой трек. Я позорю тебя, и ты будешь ко мне. Ты читаешь не по-рэперски. Я закончу свой мир, я закончу свой рай. Я закончу этот трек и пройду финал. Вы оцените мой трек, что Данил фуфло. Ты последний раз получишь вас.
1: В этот раз мы дадим тебе в глаз, в тот раз мы не дали тебе в глаз. Потому что мы класс, но мы не просто класс. Мы супер класс, а ты, Данил, ты далеко не от нас. И даже не супер класс, но мы знаем одно, что ты длинное фуфло. И не только длинное фуфло, и все чмо, и все чмыри горят в огне. Моя группа Феодал. Я злой.
2: Вам читала группа Феодал. Эй-йо, эй-йо.
1: Ты больше не найдешь, как я.
0: Я закончил свой рэп, я закончил свой рэп, я закончил свой рэп. Это была группа Феодал.
3: Мы закончили свой трек!
1: Здесь были MC Bentley
0: и MC Торренто,
1: MC Крэс
4: и MC Игорян.
1: Тут были Феодал.
5: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна Софи, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев, Ренат, Хамат Вичулпан.

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть. Girl Addict Productions.

0: This is the kind of girl.
1: Я мужиком. Я подохну.

0: продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении.
1: Дигравиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: В майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения,

0: etapas del пророк Sunboy.
1: Дигравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Я мужиком подохну.
1: Меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знаст, потому что концы раньше срока он даст. И ща ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на тело поднялся, да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой, а я вовсе не злой, просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дятел приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дала.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
1: Нет, все нормально. Я выдержу.
3: Простаивает мой станок для...

0: так, вся зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор праха, банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко из селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.
4: Места и на аргиловая сидеть.

прогрессировала. Масса плюс сила, да, я вялый. Зашинник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом в спортзал. Хочешь быть стильным? Хочешь быть стильным? А я ебу что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но возможно могла бы.

0: Хочешь быть стильным? Хочешь быть стильным?
1: Людей с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху? Люди идут на войну, ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника, сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Лавандос на пост!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Опа! Опа! Опа! Нихуя себе! Опа! Опа! Нихуя себе! Опа! Опа! А может просто негром стать? Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном, негром стать, без дела по земле прыгать, прыгать.

учим мерам, чтобы прыгать по пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, негр, о, май бро, ю блэк мамба, о! А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать.
1: Чёрт, негром,
0: негром стать.
1: Ау, ау, ай, обезьяй, обезьяй, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: О, май бро, ю негрс. О, май бро, ю блэк. Ю блэк, май бро. You're black!

0: мартышка, черненькой, а мне бы негром стать, черненькой обезьянкой стать, оу, негром стать, негром стать, оу,
1: а мне бы не
0: осуждаю, блядь, осуждаю.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный. Муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робо оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лиха. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат. Маленький робот с конвейером дружит, и маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит, ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади, и ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредит, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции, прочь истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмово сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну чё, народ, рот,
4: Бля,

0: дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем, пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь, иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф, снюс моя жизнь, снюс in my life.

0: остался.
1: Сидя дома, ищу чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс и малай.
0: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
2: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятихатку любая королева? Это
3: фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
4: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там Арсису возникает напряжение в штанах.

0: давай расскажи, что или кого ты любишь.
1: Что я люблю? Я люблю, когда титьками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, икру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль.

0: фильм по вкусу. Кино, машины, театры, буники под снюсом. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс, моя жизнь, снюс, it's my life.
1: Ну что ж, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкий зад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Пукан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева гурмана. Найдет вас он даже.

Я мужиком. Я подохну.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Подфм.ру представляет

0: комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей,

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
3: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник. Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. На свете крыса Миша Ярошенко. Я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало и разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне.

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то еблой разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. Если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Ваш истинный оплот!
1: Наш бессмертный президент!
0: Ты смотришь на него! Кошарыло их вело! Улыбнись, перекрестни! Ему в ноги повали!
1: Ты не смей говно раздать!
0: Чтоб сказала твоя мать! Ему в ноги повали!
2: Все будет заебись!
0: Он нас всех перешьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Наш доверенький спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Этих крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Ты истинный облом!
1: Наш бессмертный президент!
3: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

твой нож разберется! Твой нож разберется! Твой нож разберется! Интернационалисты шоу-бизнес!

0: Твой нос разберется! Твой нос разберется! Твой нос разберется!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Come on, Влад Савельев in the house. Поехали! GTA 5, да не, сука, просто 5, бля. Ты любишь игры, и я тоже. Хоть по роже мы совсем не похожи. Ты не был в Америке, ну и хуй с ним. Блевание, если бухаешь, и хуй с ним. Ты ждешь Half-Life 3, и я тоже. Но что-то мне говорит, что они будут похожи. Как заебали постоянные апдейты доты. Хоть я и в ней не знаток, но все же GTA 5. Самая пиздатая игра за все время, блядь. Походу, братан, ты не согласен со мной? Чувак, да у тебя что-то не то с головой. GTA это наше все, и мы ебашим постоянно в нее. Ах да, ты, может, любишь Skyrim? Я тоже, браток, GTA 5 не един. Влад Савельев in the house. Come on, everybody, ёпта.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Братья, здесь и сейчас Ксения Дигелька. Я люблю вас.

0: мастер.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: 2209, это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья, и вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя.

И вот через неделю я тебе звоню, рассказываю историю и говорю: прости, бро, ты меня простил.

0: обиделся и звоню твоей маме, а мама говорит, его нет живых, и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве, а братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды, его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я на твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, бро, отомщу.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: своей манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально, рад.

Диману рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минусосами, аж на рейх пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой гоняю в угол. Ебал говна, то бишь на свае. Привет, зая, скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром.

Будем мы друг другу досаждать, ты знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: бомжом.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Откройте сердце для хип-хопа.
3: Чуваки, это...

Иван на собрании сказал, что мой сын болван. А я ему сказала: слышь, Иван, what you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

по-тихому могу кое-что сделать, когда ты хожу. Но я не по-тихому.

0: Тёлка и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные. Такие жирные, блядь.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино. И у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить. И все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем. И не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней. И плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь из-за тебя она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить, и по-любому ты кому-то нужен тут.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна по теме. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, вышел утром посрать. Волоса к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все, этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей сракой совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

не хочешь, сиди да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подлоб.

любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай, сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики, вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было, я же советовал, я же

0: тело, коза охуевшая. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Один ворот и надеюсь!

Я от страха себя отучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых. И теперь каждый вечер на эту арену

У меня душа мертвая, она словно небеса. Насрали на тебя, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть...

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

мир захлебнулся в собственной блевотине. А в жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Все суть рока в этом.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным дугом. Вылезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 000 Е-Болтович, строчу, ходя не под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. А вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чистый. Ну вы в курсе, сука. Хастрос, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. На потанцовках женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше ему очко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэм из проекта Дом 2. У чувака связи, его брат даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах кромсает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры-гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блять. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Отлично.
3: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я жду весны. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот этот глаз, да будет час. Най-на-на.

0: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя!
1: Если не проголосуешь демократию любя!
0: Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так! Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так!
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: лишние взгоды и тревоги. За праздничным столом бухие диалоги. Смятый туалетной бумаги вырезаю снежинки. Пригласил в гости Снегурочку, а пришла бомжиха. Расстегнул ширинку, начнется вечеринка. Дед Мороз под елкой пьяный танцевал лезгинку. На закуску мандаринки с бомжихи сняли стринги. По синьке без резинки изнасиловали дубинкой. Потом отпинали ботинками бомжиху в могилку. Самогон взяли на рынке, так и живем в глубинке. Потом салюты в небо, под ноги петарды. Вот такой вот Новый год. В рот мы его ебали. Сосульки падают с крыши у прохожих над головами. Страшнее гуков в Вьетнаме. Вокруг все огнями пылает. На утро дикий сушняк, полторашки кислого пива. А вчера все было ништяк, атмосферно и красиво. От бомжихи воняет псиной, чья-то кровь или кончина. Ароматы праздника от мандарина до заразной урины. Смятые банки консервов погуляли от души. Отпиздили соседа, покурили анаши. Нахуярились водяры, заблевали, блядь, весь пол. Вот такой вот, сука, праздник, вот такой, бля, Новый год. Вот такой вот Новый год, ёпта.
1: Скоро Новый год, это типа праздничный праздник. Ты получишь свои подарки, если не совсем проказник. Я же принимаю только от судьбы подношения, но кто-то нагадил в карму, поэтому сам своей жизнью правлю, и у меня нет с собой никаких разночтений. Мы стоим на пороге великих открытий Балтики и охоты в Падике. А помнишь, как ехал поезд ночью во Владик? Слышишь этот колокольный звон? Или это бой курантов? Мне так не хватает транков или антидепрессантов. Кому не скажи, прозвучит страшно. 2023 уходит неспешно в прошлое, собирая воспоминаний крошки. Вспомни, был ли этот мир обоссанным и продажным всегда, или это началось буквально вчера. А ведь еще пару лет и не встанет елда, а потом отвалятся яйца и не останется вообще нихера. А меж тем молодые снега ложатся на почву, как в твои мозги проникают мысли неспешные. И такие же длинные ночи являют сон разума и чудовищ, порождающих действия грешные, и тонкая ниточка жизни хвостом виляет. Скажи, зачем тебе все эти глупости? Ты лучше свою жизнь в соцсети пасти. Не давай своим чувствам повода, оставляй только чувство вечного голода, дабы задобрить демонические сущности, они внутри каждого из нас. Все это не важно в сущности, но повторяю я это из раза в раз. Мысль ложится легко, как снег, и минут пять до Нового года. Пусть в сотни морей впадают тысячи рек, но не перейти их просто так вброд. Совершай все обряды праведные, верь в пришествие, но помни Иуду. В голове есть идеи зловредные, но я их воплощать не буду. Все ебучее царство теней скоро в блуде погрязнет финально. И не нужно тут думать фатально, просто стало немного темней. Но когда-то забрежет рассвет, ведь иначе и быть не могло. Сколько бы нам ни крутили кассет, все заранее предрешено. Волжский соляк взлетает, как як.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку у меня здесь рядом.

Вот ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

хуёчку. Хуёчка. Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Нету СС ни сна, ни дня, где-то еврей.

Поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти.

улице, чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь, блядь. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же нарковый.

все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Вдруг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг. Там солнце светит все вокруг. Какие-то черти подошли к нам с потолка.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что.

0: Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня, но это все я сказал себе сейчас. Это наркологический вагон, и он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон, он уносит нас вперед вон.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя. Потому что ты дура, говно и свинья. Добываю, наливаю, наливаю, заливаю. Я бухаю, я бухаю.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Ну, фанерочку дадим? Алло.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей и купил спидов.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: я решила, ибо я так хочу. Я хочу, и из церкви украла свечу.
1: А я где?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна? Не смотри на меня, сука.
0: Православных Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог доверчу как раз.
1: Православным Бог не указ.
0: А есть президент, я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старый его.
0: Это не как я праведниц, нет.
1: Нет,
0: православным Бог не указ.
1: Не указ.
2: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
3: Славный Бог не указ.

что мне? Мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Нет. Что ты судишь? Какого рожна? Православный Бог не указ. Сейчас получишь дебло, пидорас. Сейчас получишь. Не сказал Бог до вечера как раз.

ебло, пидораш! Не сказал Бог до вечера, как

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: А, подожди. Supersonic drone should hit you in just a few seconds.

0: Я люблю бро! Я люблю хэви метал!
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Я учусь здесь

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: What the fuck? What the fucking shit, man?

0: shit, man. What the fuck? Здоров, комрад, это Савельев Влад. Ты зашел на мой канал, и я этому рад. Я пишу видосы довольно давно. Кто назовет меня хуесосом, тот сам говно. Может, ты посетил мой стрим, но ты не проникся им. То зайди еще, и ты поймешь почти все. Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, блогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это от души, и поэтому мои видосы так хороши. Братья, комрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house, what the fucking shit? What the fuck?
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Ты придурок, соси свое пиво, соси свой окурок. Такое пиздатое время настало, что скоро от радости лопнет ебало. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли.

А чё ты всё ноешь? Тебя не жалеют, тебя только все всесторонне имеют. Твои переписки тупые читают и цены на всю твою жизнь повышают. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня разорвала их псина. Хочу, чтоб меня обшла.

с номерком наебали. Хочу, чтоб продукты всегда дорожали. Хочу, чтоб давили, сажали, ебали. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И хочу,

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Let's go. Yeah. Я пошел погулять с девочками, yeah. На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, yeah.
2: Да, да, йоу.
1: Yeah. Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться. Эй, Лоуч.
3: Ой, йоу, побольше денег.
1: Да.
2: Да.
1: И я сел под гитару, начал песни петь, yeah.
2: Йоу, брат, я же зол.
1: Да. Yeah.

0: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
1: А потом опять в эту пресс-хату?
0: Нет, такого не бывает.

связи у нас, как всегда, заебись. Неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стриснет конвой. А у нас на пресс-хате все заебись. И опять на пресс-хате мы все собрались. Заходи-ка, бедняга, к нам на огонек. Сам попросишь, пока.

0: Иду туда я два разок. За именью пирожок. Я хуя повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался.
0: Пидорас, беги.

0: первая хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой кислоты, чтоб в толчке подохли вы от гнойной блиноты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался, пидорас
0: вредитель.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: В глаза смотри.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: заканчиваем.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты и я и ты, грязные животные, так что пусть творят в разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают в зоофильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотенью так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой. Ты

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Я тебя растопчу и уничтожу, и будешь ты сморкать свою небритую рожу. Ебало тебе разобью и закроешься ты, а мои текста ложатся ровно. Набитые вещи и даст тебе пизды, а я ему помогу. И ты будешь сморкаться полгода, дрочиться с этим Ваней. Ты крип ебаный, рот бы поприкрыл, а то тебе ебнем все мы. Закрой свой рот, ебучий, уебок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот, ёб. Закрой свой рот, ебучий, уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот. Сука, борода, там побрейся, бомж ебаный. Пизды, я тебе нахдам, и район спалю я вместе с хатой. Уёбок волосатый, ты хуй для бо. Ебаный, закрой свой рот и убей.

0: вся блохастый. И бачишь, даже ты читаешь, ты позоришь русский рэп. Таких уёбков, как ты, на свете нет. Пора в рот тебя ебать или вообще нахуй суку такую посылать. Закрой свой рот, ебучий уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, я его наоборот. Закрой свой рот, ебучий уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, качайтесь, я его наоборот.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Конечно, да, конечно, да, конечно!

0: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет Гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет Гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистый был. Чисти, чисти, сука, вот там. Чисти. Давай, чисти. Говно. Чисти. Да, у тебя получается классно, давай.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Кукин, я ничтожество, я старый больной чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий, вонючий

Прошли годы, и я стал великий вассал. Я ссал кипятком, я ссал плазмой, я ссал шампанским. Я стал великим, мне стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес.

0: Discover new music at kexp.org.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

That's because your troubles are all gone.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

сад смотрит, как животное. На эту землю лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный? Да!

ухо не пирата. А пожелай ты мне в ухо не пирата. А пожелай ты мне в ухо не пирата. А пожелай ты мне в ухо не пирата.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

силы теперь короли бучего мира. Пуля сосед дури, а светофоры, ну и пули. Самый клевый парень теперь, любая ляжет со мной в постель. Под капотом моим 1000 лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок вскипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете, об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель, и я нахожу новую, ведь я как кобель. С гламурной мадам ебусь на рассвете, на заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть приделать 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю глаза и похожу.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

дому соседей, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орёт: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. И вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули на

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

слышишь, сука, никогда. Нормально пошла. Пасы квартиру проникают, астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в рамы Господу ходи. Запах с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись давном Иисусом за Россию ветеранов, против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажжем в нашем храме. Зажжем не по-детски. Поехали. Ну слой ебашит из колонна, градус повышаем. Выпиваем, выпиваем, богохулов опускаем. Героин по вене ставим, на танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию двигайся, пока не сдох. Как сил, будь рад, двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся, не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я Jumbo Dark Mode. Бедовка батл. Первый раунд. Что такое успех?

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я питаюсь каждый день, каждый день. Есть еду совсем не лень, есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Ага. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.

0: чебло!
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Здравствуйте! Да-да-да! Это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я...

Прошли годы, и я стал великий вассал. Я ссал кипятком, я ссал плазмой, я ссал шампанским. Я стал великим, мне стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес.

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. Ведь крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало, разотру твои кишки, и с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне.

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то еблой разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. И если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем и в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

100 и даже 200, и, конечно, 300 лет. Все наденут шапки Фомас поголовно на земле. Людям свойственно такое, жить без шапок нам нельзя.

генетика и атом не заменят никогда самых лучших в мире шапок, а без шапок всем беда. Невозможно жить без крыльев, без волнения в крови,

Мы ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, остановка Димитрова, под магазином «Эколаз». Телефон 247 47 72.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Стоишь же по улице домой и внезапно подаришь сам осой.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Хочешь веселиться,
1: задриться,
0: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать пати-рак.

0: остановке вымирает он. Белая Европа, используй вазелин. Гейскин и России, все мы как один. Если честь отчизны тебе дорога, Гейскин, Гейскин, выеби врага.
1: Гейскин, Гейскин,
0: ёбарь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист.
1: Гейскин, Гейскин.

0: Слава нашей Родине и смертью врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым Кескинам!
1: Кескин! Кескин! Ёбер-террорист! Перед твой огромный в руке неофашист!

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с тобой.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: яйца пролет!
1: Тема-пролет!
0: Слава барабан!
2: Подпиртос, немцов, там вопрос! Яйца пролет!
1: Тема-пролет!
2: На вопрос!
0: Рабандос! Подпиртос, немцов, там вопрос!
1: Тема
0: барабан!
1: Тема-пролет!
2: На вопрос!
0: На вопрос!
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Он просто упал.
1: Ни один не нажал! Ни один не прожал!
0: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
1: Ни один не нажал! Ни один не прожал!
0: Я попал!
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

будем мы друг другу досаждать. Ведь знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бывает.

Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому

Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: деньги нацвали.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
3: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Show.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как гожит, как дышак. И как гожит, как дышак.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Я питаюсь каждый день. Каждый день. Есть еду совсем не лень. Есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
0: Дегравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю.

я бы сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд мой, он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на кукан.

0: Магадан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на кукан.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: или нет.
1: Понял.
2: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: остановился. Капкан попал, я слышу голос свой. Не вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

шутки, не помню ни одной спокойной минутки. В мыслях у меня умереть бы поскорее. Знаешь зачем? Чтобы быть рядом с ней. И захожу я в ванну, набираю воду, порежу себе вены и попаду к Богу, а ты, отец, сверху.

дети. Я один иду по улицам темным. Душа моя стонет, и шаг учит скромный. Слезы пролиты, и в лужах отражение разбитого сердца стал мишенью я.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

для тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрешься дерьма.

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Выстроена, как цветок, вы изящный, как свищ, ваши зубы во рту, как зерно кукуруз. Я хочу растоптать вас ногами сапожищ, напевая под нос.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Теперь настало время адекватной дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший враг.

0: всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.
1: Сколько

воины света и воины добра. Наша главная цель и наша мечта — Россия, Россия. Чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы. Красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия. За тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия.

0: Чудо-колотушки.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тани. Советы Титамине. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пихачковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да, они же как морковки, да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки. Кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке. Кроссовки как морковки. Лучшая обновка.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

заебись. Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистил был. Чисти, чисти, сука. Вот как. Чисти. Давай. Чисти. Говно. Чисти. Да, у тебя получается классно. Давай.

Братишка!

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Добро! Добро!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. Ведь крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало, разотру твои кишки, и с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне, я

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь. Я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. И если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, рожу, бля, насрём. Йоу, всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Горе не беда, горе не беда, пусть мечты уходят навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, все лишь суета и между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст, тонок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, сто дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю, нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить, нам как же жить, по всем тогда. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить?

вообще не верит. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимый предаст, тонок нас не выдержит он нас. Друг предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, по дороге сходишь, что потом тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю, нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни никогда уж не взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.

0: всякий раз фаворитас. Дихаме, аста провокатор тугритас. Аке эдис апельсино. Де спа. Сито, вама асер ано плая. Ласта кас алгритен ай бандито. Пара кеми селью секальде кончито. Пасиста сесиста, суаве псересита. Нас вама спихандо пакито. А пакито кель енсемес от бока. Келектус лагерас фаворита. Пасиста сасиста, суаве псувиста. Нос вамо спигандо пакито, пакито, аста провокатор туз гритас, ике оли дес ту апельсино деспасито.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Добро! Добро!

0: надеюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сеньор,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: заканчиваем.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: улетит домой. И внезапно подарит нам осой.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Йоу. 11, а? 11, а? Ебать. 11, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор, а

тысяча возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопы и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский замер.

0: На первой тусе героиновую суку ебашит конвульсия. Ебашь меня с травмата, ты не возьмешь майк. Твой папа пидор, нига, блять, I don't like. У твоей тёлки хер длинный, I don't like. I don't like, нига, блять, I don't like. Don't like,
1: A snitch, nigga, that's that shit I... Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял.
2: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Если граждане хорошие, то и оборона хорошая.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: Сука, наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал у нашего плана, как поработить вселенную, или хотя бы стать селебом. И когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным дубом. Вылезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч Ебалтович отстрочил, хоть и не под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чисто. Ну вы в курсе, сука. Хастлерс, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жит-продюсер. На потанцовках женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает, ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше ему очко стреляли, а теперь телочек целый гарем. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэма из проекта Дом 2. У чувака связи, его брат даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромзает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду и кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блять. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Выборы на зоне!

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Детками России, это я и ты. Гетеросексуалы, грязные скоты. Гордость нашей нации, ждет анальный рай. Гейскин, гейскин, скорее рачком вставай.
1: Гейскин, гейскин,
0: ёбарки

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стреляем.

здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой боров на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, вести пулями каждый день. И не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой, Валерочка, я пожилой, старый гангстер, я читаю на биток. Пожилой свой рэп

гангстер, я пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо отдыхаем, я тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15, я пью оболонь, и я отдыхаю, нихуево нахуй.

0: Отдыхают, бухают, Львовская 17-15 допивают, а потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит, а тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса, ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское, и мне похуй, и мне похуй. Я на паде и тут тупо. Районы и города все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам разрезу я тёлок, а потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. Я решил сочинить рэп и сочинил рэп свой. Называется «Крыса». Но на свете крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало и разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне.

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то еблой разобьем и трупы закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. И если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Помните Хитлеру, строй народ, в пакетах и вязанках.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
2: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоё. Танкисты, хуесосы, танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селёдку. Танкисты, пидорасы,
2: танкисты,
1: а кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?

не пидорас! Я военком Ленинградского района!

0: танкисты, пидорасы,
1: танкисты,
0: долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы, танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы.
2: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

День — это жесть. За полтинник купили бухло, виноградный день и в говно.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближаем.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: какого-то там говна.
1: Президент хороший, а ты говно.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

круг. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и вена закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я в ней.

тебя купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное. Но только чё в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как уже жеребца стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Только с тобой болен, лишь с тобой болен я.

0: меня купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, Бахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выиграла в ратешник. И еще одно. Булат Шлюха.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и ссорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время забываю.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Не дыхнуть, не пернуть, все до предела. Затянулись, ахуль ты хотела. Эх, где же вы, мои нулевые? Мы все будто бы в гробу, но живые. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все там в ФСБ охуели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать героем культуры. Не дыхнуть, не пернуть, жопа приплы. Эту яму мы себе сами рыли. Эти стены мы себе сами клали. И тянули лыбы на наебали. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все в отделика протрезвели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать героем культуры. Ни свободы, ни прогресса, пиздосы. Лишь сосут страну кровососы. А народ бухает, ждет вакцинации. И растет гул полицейских оваций. А народ бухает, ждет вакцинации. И растет гул полицейских оваций. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все в отделе покрасинели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать министром культуры. Буду Путина хвалить, как велели. Чтобы все там в ФСБ охуели. Чтобы стать любимцем всей конъюнктуры. И в итоге стать министром культуры.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дигелька. Я люблю вас!

0: стабильность. Я из деревни. Я люблю родину. Я лидер. Двигай телом. Даешь процветание. Я люблю Октябрьский. Я лидер.
1: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну.

Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Лизинка про боярышник. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Фотопленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондома контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой скидываю зигу. Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь Кинг-Крим. Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе в Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
2: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Cruel Addict Productions.

Не веди себя как быдло с девчонкой, ухаживай, уважай. Каждый хочет понимания и ласки, плюс добра желай. Сохрани это чувство в себе, иначе будет пропасть с той единственной, которая отдала тебе свою молодость. В обычной повседневной жизни будь так же адекватна. От этого будет не только другим, но и тебе приятно. Я пишу этот трек, и мне сейчас 35. Не успел оглянуться, и вот уже 45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю. Но смысл вышесказанного я и себе порой.

0: своих продавцов. Помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибала выходит, меня оттуда выводит. Но меня это точно заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Yeah!

Никаких, мой друг, кирзачами по иглу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

хлеб. А солдатский рэп — это чисто поеблу. Никаких панчей, просто тупо поеблу. Никаких йоу-йоу, просто

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: безработная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй! Ты хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь! Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

0: Чего ты жене можешь отдать? Что ты своей жене отдашь? А? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Без работы!

Дави беззаботным! Дави беззаботным!

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: Зона, и пиздец! Тут Андрей Нога
1: и Борис Пивко,
0: группа Шальные. Короче, стоят два стула, на одном пики точеные, на другом хуи дроченые.
1: На какой сам сядешь? На какой мой посадишь?
0: Всем блатным!
1: Блатным!
0: Песня Зона!

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

подойди. Где-то я тебя видел. А нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема, такая блатная, бля. Но поебалу за модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля, но хули дернулся. Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля, ёбнулся.

чистеньком. Нет уж хоть в нос, вот бля кровь все забрызгала шмотки твои. И ебальничек быстренько на поебалу замотные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля, на хули бегаешь? Я, бля,

0: Let's go. Yeah. Я пошел погулять с девочками, yeah. На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, yeah.
1: Да, да, йоу.
0: Yeah. Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться. Эй, Лоуч.
2: Ой, йоу, побольше денег.
0: Да.
1: Да.
0: И я сел под гитару, начал песни петь, yeah.
1: Йоу, брат, я же вышел.
0: Да. Yeah.
3: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Let's go.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Оу, оу, какой необычный биток. Хорошо, что он тоже под 140 BPM. Ура! А, и...

срезай. Мне они были очень по нраву, напали тем на реактивном флоу. Хотя бы этого на балом ты не сможешь здесь выговорить, будто колебала. Флоу колова на жуще 9-го вала. Пиздец, волну, но поджигая ава-ава. Мод флоу мне нарисовал.

что разъебать рэпера в горшку, пронизать знаете, мозгоносного мозга, а вы свои пушки заряжаете в киосках. Из ваших глаз слезки, я их пью, будто боск, шатота, мания, герой нашего времени, скала баня лбой, то сука на коленях несу паление, сжигая флоу, в однажды на 140 BPM, окно в Европу нет, окно нахуй, каждый пять слов окло, голову на плаху рубите, не жалейте сил, все эти грайм МС сами напросились, одна праздная хуйня, единственный крутой пивас Василь, эй, сравнение, будто сидельников сравнение, дайте мне больше сравнений, буду делать вид, что это панчи, сравнил себя с хуем, просто больше уже ничего нет, я пересравнял весь белый свет, я читаю быстро, ведь как метеорит, нихуя, колорит.

День ото дня весь ваш грамм залупа коня. Эй, каким нужно быть ебучим дауном, чтобы читать фастфлоу на 140? Все, кто это делал, на моих глазах, кроме Василия, приговариваются к репказни. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Jumbo Dark Mode. Бедовка батл. Первый раунд. Что такое

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: оружием твоем всегда.
1: Милый мой под рябиной крепко меня полюбил. Прямо под бухгалтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю.

Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества. Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну, хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак.

0: с точки зрения троянцев, пидорасы были греки. А троянцы, пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы. Под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?» Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала – каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод.
1: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Забытого. Я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом. Я купаюсь в фонтане. Забытого. Забытого. Я ВДВшник рота Бадаусима. Я ВДВ. У меня розовая берета. Я из ВДВ. Подали нахуй. Забытого. ЗВДВ, я поднимаю рюмку пива. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю ебаную кружку пива. Блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю ебаную кружку пива. Блять, я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон, ЗВДВ, ЗВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять, я купаюсь в фонтане, рота 228, оп, ЗВДВ, ЗВДВ, блять, ЗВДВ, нахуй ВДВ, я, блять, ВДВ, рота 228, я ВДВ, рота 228, я купаюсь в фонтане. Я в фонтане, я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй, шапка. Я купаюсь в фонтане, фонтане. ЗВДВ, сука, ЗВДВ, блядь. ЗВДВ, блядь, ЗВДВ, сука, блядь, ВДВ.
3: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: На столе был пенал, Миша на него упал. Съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял. Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки. Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал. И как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась.
1: АК-45-7.

0: Друба Шептел.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

хочешь, сиди да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подлопить.

Будь меня, любишь пиздеть. Ну, люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля, для профилактики. Вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал, я же тебе...

0: охуевшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Это фристайл, атомщики Сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу. Нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я б...

0: деньги на цвале.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Блядь, блядь, сука, блядь.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Cheers.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Е! Влад Савельев. Камон! Е! Майнкрафт. Е! Вы любите Майнкрафт так же, как и я, то я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир, и если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что твой креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Камон. Савельич in the house. Майнкрафт.

мой, друг мой детства. Много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь Бора-Бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм Бора-Бора и корефану Бора-Бора.

Сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком, с моим корешком.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: МС Винтин здесь. Это новый трек. Про моего батю. Да, у меня...

добывает уголь. Да, да, он очень тупой, потому что ты какой-то отстой. Да, йоу, я гулял вчера, и батя...

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Е. Икс, икс, икс, те, блять, те, тентасю, Е. Спонвай, мунвай, Нигавай, чпики, чмурай, Ширели, гон, это мунвай, Алифа, санига, соба, май. Спонвай, мунвай, Нигавай, чпики, чмурай.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Жека, а тут беда. В шестой квартире лопнул сливной стояк в сортире. Хозяйка мирно варила щи, а тут, блядь, какие-то свищи. Девятиэтажка, многоквартирный дом, вдруг страшно.

0: в сознании. Допиваю чай, доедаю колбасу. И дальше по указанному адресу. Бригадой 4 человека, 3 старых профи, с ними Жека. Старший дает Жене водную, перекрыть воду, горячую и холодную. И чтобы не было недоразумений, поднимись вверх. Предупреди соседей, чтоб не ходили на очко пару часиков. А если вдруг приспичит, гадили в тазике.
1: Жека! Жека!
0: Сантехник из Жека!
1: Жека! Жека!
0: Сантехник из Жека! Второй этаж, над ними еще 7 вверх. Жека вроде предупредил всех.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Блин, помогите мне минус. Не могу научиться, короче, полностью.

0: короче, стоял в грозу под дождем.
1: Дигавиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Открываю кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкатит 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Это со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Супер-дупер. Дупер

мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами! Что? Что? Что? Что? 24

Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

У меня душа мертвая, она словно небеса насрали на тебя. И ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть